Kommission. Дорогие товарищи, наш большое спасибо. Jetzt noch ein großer Spaß. Und zwar in Russisch, нет по-русски. Пожалуйста, профессор Луников.